Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Он был старше ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать.

как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В этом году розничные продажи в Латвии могут вырасти на 3,5-4%. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство финансов Латвии прогнозирует рост розничных продаж в этом году на 3,5-4%. Министерство, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро, сообщило, что розничный товарооборот в постоянных ценах в первом полугодии 2026 года увеличился на 4,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост обеспечили все три основные группы товаров – продукты питания, непродовольственные товары и топливо. Розничная торговля продуктами питания выросла на 2,2%. Розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением топлива, увеличилась на 5,7%, а торговля топливом на 5%. Впервые с 2020 года в плюс вышли продажи продуктов питания. Они прибавили 2,5%. Этому способствовала стабилизация цен. За полгода они практически не изменились, в том числе благодаря снижению НДС на отдельные товары и корзинам низких цен. Самый быстрый рост показал сектор непродовольственных товаров, почти 6%. Жители активно покупали товары для спорта, дома и электронику, а также делали заказы в интернет-магазинах. Продажи топлива выросли на 5%, несмотря на его подорожание. Впрочем, во втором полугодии Минфин ожидает небольшое замедление темпов роста из-за высокой базы прошлого года и более осторожных настроений покупателей.
3: Про санкции.
2: Находящаяся под санкциями Европейского Союза сеть магазинов Мэри не сможет продолжить работу, формально сменив бренд, поскольку все ее активы подлежат заморозке, а санкционный режим запрещает в подобных случаях менять право собственности без разрешения службы финансовой разведки. Об этом агентству Лето сообщила специалист по связям с общественностью отдела коммуникации службы финансовой разведки Зане Берица. В службе пояснили, что целевые финансовые санкции введены не против бренда Мэри как такового, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов под этим брендом, поскольку их косвенным владельцем является включенный в санкционный список ЕС Сергей Шнайдер. В Латвии сетью магазинов Мэри управляет СИА ЛАТ продукты и латвийский филиал иностранной компании «Валиенте». В результате все активы, принадлежащие этим юридическим лицам, находящиеся под их контролем или во владении, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат обязательной заморозке. Если магазины Мэри будут лишь формально переименованы и начнут работать под другим брендом, это не изменит того факта, что на них распространяются ограничения целевых финансовых санкций, поскольку их владельцем является Сергей Шнайдер. Кроме того, санкционное законодательство запрещает изменять право собственности в отношении юридических лиц, находящихся под санкциями, без предварительного разрешения компетентного органа, в данном случае службы финансовой разведки.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Доброе утро всем, здравствуйте вам. Четверг наступил, 30 июля на календаре. Я Кирилл Низовцев, приветствую вас вновь на волне Авторадио Латвия. Мы вам еще не надоели? Шутка, конечно, нет. Ну, во всяком случае, надеюсь, что это так. Надеюсь, что компания теплая, приятная и каждый день как в первый раз. День цветных напитков сегодня отмечается день чизкейка, день информаторов, день тести и свекра. Также сегодня отмечается день стажера и международный день дружбы. Дружба крепкая не сломается. Нет, там тра-та-та-та-та, дожди и вьюг, да что-то такое. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. А еще Олег Митяев вспоминается. Дружба — это круглосуточно. Вообще, был у меня в жизни один знакомый, значит, у него, причем было странно, два имени, он разными именами представлялся. Он занимался бизнесом достаточно серьезно и говорил, что у него нет друзей. по жизни. У него есть только коммерческие интересы. И на тот момент мне казалось, какой классный чувак. А потом, спустя годы, я вспоминал его и думаю, господи, несчастный человек. Ну, как можно жить без дружбы, без надежного плеча, без человека, которому просто можно что-то высказать, рассказать о себе, поделиться. И вы знаете, как-то, наверное, интереснее, что ли. Ну, легче на душе становится, это 100%. Поэтому всем вам большой привет, дружите и будьте счастливы в этой жизни. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев, вы прекрасные слушатели. Мы готовы начинать наш эфир. Вперед, друзья мои, поехали. Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Стоимость обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев в будущем может определяться не только количеством аварий, но и тем, как именно человек ведет автомобиль. Такое мнение высказал руководитель IT-отдела Латвийского бюро страховщиков Агрис Даугсте, страховщиков именно транспортных средств, между прочим. И по его словам, нынешняя система оценивает водителя в основном по уже произошедшей ДТП, но практически не учитывает его поведение на дороге. Он отмечает, что сегодня страховые компании располагают информацией о страховых случаях, однако не видит полной картины поведения автомобилиста, если водитель регулярно превышает скорость, агрессивно маневрирует или систематически нарушает правила, но при этом не становится виновником аварии, для страховщика он все равно может выглядеть надежным клиентом. В результате складывается ситуация, когда аккуратные водители фактически частично оплачивают риски тех, кто ездит значительно опаснее. А почему банк оценивает платежную дисциплину клиента, а в автостраховании мы зачастую делаем вид, что уровень риска у всех одинаков, задается он вопросом. Значит, мировой рынок страхования постепенно меняется, все больше значения приобретает не история аварии, а ежедневное поведение водителя за рулем. И речь идет о технологиях телематики, которые способны анализировать соблюдение скоростного режима, интенсивность разгонов, торможений, резкие маневры, общий стиль управления автомобилем. На основе этих данных страховые компании могут значительно точнее оценивать вероятность ДТП и предлагать индивидуальную стоимость полиса. Именно такой подход уже используется в Европе. Одним из лидеров считается Италия, где миллионы страховых полисов рассчитываются с использованием данных так называемых черных ящиков, установленных в машинах. Чем безопаснее стиль вождения, чем дешевле обходится страховка. И, значит, сообщили также вот в этом непосредственно бюро страховщиков транспортных средств латвийском, что уже анализируют различные варианты внедрения подобных решений, ведут переговоры с гос и частными партнерами. Развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы может сделать обработку телематических данных значительно проще и дешевле. В перспективе это позволит использовать умные данные при расчете стоимости полисов и в Латвии. При этом он подчеркивает, и наш эксперт, что передача информации о стиле вождения должна оставаться, значит, добровольной и прозрачной. Ну, прям так, значит, и передали, да, лихачи информацию о себе, ха-ха. Значит, страхование должно максимально точно отражать реальные риски. Если человек сам может доказать, что ездит аккуратно и безопасно, почему не должен платить меньше? Ну, то есть, как бы, тот человек, кто скроет информацию, ясное дело, что, скорее всего, он и резко маневрирует на дороге, да? А даст информацию о себе тот, кто доподлинно знает, что стоимость полиса ОКТО будет меньше, чем у других. Вот мне кажется так. И эксперт говорит, что справедливая система должна поощрять ответственное поведение на дороге. Они устанавливают примерно одинаковую стоимость страховки для водителей с совершенно разными привычками за рулем. По его словам, чем точнее оценивается риск, тем справедливее становится цена полиса и тем безопаснее становятся дороги. Но я, в общем, согласен, что, конечно, помимо аварии есть и другие критерии, по которым нужно оценивать. И вот, наверное, один из этих критериев действительно был найден. Согласен, что ИИ решает все, но по этому поводу есть хорошая шутка в интернете. Недавно я видел, значит, такой, ну, не мем даже, ну, просто такой, значит, смешной ролик сняли. Лежит мужчина на полу, значит, на его груди мобильный телефон, мужчина в отключке, значит, и стоит лестница. И текст такой, вернее, даже не текст, а там звуковой ряд идет, значит, от голосового помощника GPT-чата. Да, наверное, ты был прав. Все-таки это не та фаза, которую я сказал. Фаза была немножко другая. Значит, понятно, что человек ударило током. Вот. И как правильно, значит, там что-то ремонтировать, в электрике подсказал ему искусственный интеллект, ну, в частности, GPT-чат. Вот, в принципе, и все, что нужно знать об искусственном интеллекте. Друзья мои, я закончил. Идея хорошая. Как это будет реализовано, как обычно, будем смотреть и оценивать. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. День будет идеальным для решения деловых вопросов. Вы можете находить новых партнеров, начинать новый бизнес и прочее. Очень важной будет презентация. Уделите ей особое внимание, Тельцы. На самом деле вы творческий человек, поэтому вас постоянно посещают какие-то идеи. Подумайте о том, чтобы их реализовать. Не ждите, пока ваша жизнь наладится сама собой. Близнецы, будьте открытыми к новым знакомствам. Вы можете встретить не только друзей, но и свою вторую половинку. Вы ее найдете среди тысячи лиц, потому что ваше сердце сразу ее почувствует. Раки. Прекратите ублажать других в ущерб себе. Найдите баланс между вашими потребностями и потребностями окружающих. Тогда многих проблем вам удастся избежать. Львы. Вам стоит взять на себя ответственность за все решения. Проявите свои лидерские качества. Не пасуйте перед проблемами. У вас все получится, потому что вы победитель по жизни. Дева. Прекратите критиковать себя за каждую ошибку. Все люди имеют на них право. В этом нет ничего плохого. Наоборот, хвалите себя за все усилия, даже если вы где-то накосячили. Весы, ваши дипломатические навыки помогут вам в укреплении связи с окружающими. В этот день вам придется договариваться, а не идти напролом. Не давите на людей. Скорпионы, вы можете почувствовать какие-то внутренние изменения. Эти перемены пойдут вам только на пользу, поэтому не игнорируйте их, а прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Стрельцы, у вас появляется новая возможность достичь успеха в карьере. Подумайте о том, как все сделать очень быстро и правильно. Ошибок в этот день допускать нельзя. Козероги, нужно распланировать свой день, действовать строго по плану. В противном случае день может пойти коту под хвост из-за вашей лени. Берите себя в руки. Водолеи, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет успех не только вам, но и всей вашей команде. Докажите, что вы способны на большее и наслаждайтесь лучами славы. И, наконец, рыба, этот день сулит вам спокойствие и гармонию. Никаких потрясений не предвидится, поэтому вы можете просто плыть по течению. Думайте о хорошем. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро, 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: время.
1: Одним из самых популярных автомобилей Советского Союза считается «Чайка». Не то чтобы на ней ездили все жители страны, но знали о ней все. Это было связано с тем, что машина представительского класса предназначалась для эксплуатации только первыми лицами государства или чиновниками. Автомобиль прослужил достаточно долго, начиная с середины 20 века до 90-х годов, когда СССР распался. Машины хранят много тайн о своих владельцах, о некоторых даже ходят легенды. Сегодня, по мнению обладателей эксклюзивных уже авто, в продаже имеются «Чайки», принадлежавшие когда-то самому Леониду Ильичу, а также Алле Борисовне. Да? Такие машины до обычных покупателей раньше не доходили. Сейчас, говорят, их можно даже где-то купить. В общем, история «Чайки». Поговорим о этом авто достаточно неоднозначном. История автомобиля «Чайка» начинается в 1959-м. За все время изготовления, это вплоть до 1989 года, было выпущено около 4300 экземпляров за 30 лет. Машину производили в двух версиях – ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Однако для определенных заказчиков были разработаны штучные эксклюзивные экземпляры. До «Чайки» был другой автомобиль представительского класса – ГАЗ-М12, то есть «Зима». Но в результате новых веяний в автомобилестроении в 50-х, касающихся дизайна машин, которые очень быстро поменяли свой внешний вид, чтобы соответствовать тенденциям, «Зим» стал выглядеть очень старомодно по сравнению со своим заграничным, в общем-то, коллегой, да? Ну, я думаю, что американским, прежде всего, коллегой. В Америке было очень много похожих машин, таких как «Чайка», как минимум. Поэтому в скором времени было принято решение изготовить автомобиль новый на основе «Зим». Первой модификацией стал ГАЗ-12В, но из-за существующей конструкции кузова модель не слишком удалось поменять, поэтому был открыт конкурс по всей стране на разработку абсолютно новой машины с усовершенствованными техническими характеристиками. Было представлено несколько проектов машин, основным претендентом из которых поначалу считался ЗИЛ-111 «Москва». Однако победу одержал проект дизайнера Льва Еремеева, работавшего на Горьковском автозаводе, который участвовал в разработках ГАЗ-М21, то есть «Волга». В течение последующих 3 лет велись работы по изготовлению нового авто «Чайка», причем много времени потребовалось не на улучшение технических данных, а на определение внешнего вида машины, который постоянно меняли. В начале 1959-го публике был представлен ГАЗ-13, сошедший с конвейера Горьковского завода. Его выпустили в нескольких модификациях: бронированный ГАЗ-13А, кабриолет, фаэтон, ГАЗ-13Б, медицинский ГАЗ-13С и множество единичных экземпляров спецавто для первых лиц государств. Выпуск машин этой серии закончился в 1977-м. Началась история новой «Чайки» ГАЗ-14. Причина замены была в необходимости соответствия внешнего вида дизайну машин американского производства, о чем я говорил раньше. Ее разработки велись аналогично на протяжении десятилетия. И еще до официальной презентации машины самый первый экземпляр ГАЗ-14 подарили Леониду Брежневу в честь его дня рождения. Именно поэтому за «Чайкой» и закрепилось прозвище машины Брежнева. Вот такая любопытная история из нашей молодости. Вот такая у нас рубрика «То время сегодня».
0: «То время».

0: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишу-сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость интересная. В Латвии предлагают сделать финансовую грамотность обязательной для всех студентов. Автор инициативы считает, что такие знания помогут

0: же избежать долгов, финансовых ошибок и мошенничества, а также научит грамотно управлять деньгами. На портале общественных инициатив Манабалс.ЛВ начался сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех высших учебных заведениях Латвии. Инициатива предусматривает, что Минобразование и науки совместно с Банком Латвии, университетами и отраслевыми экспертами разработают единое содержание курса. После этого министерство и вузы смогут включить его в учебные программы. Автор инициативы Елена Титко ссылается на данные Банка Латвии, согласно которым уровень финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет остается критически низким. Предполагается, что обязательный курс поможет студентам освоить основы управления личными финансами, планирования бюджета, накопления, кредитования, налогообложения, пенсионные системы, инвестирования, финансовой безопасности, использования современных цифровых финансовых сервисов. По мнению автора инициативы, повышение финансовой грамотности позволит сократить число необдуманных финансовых решений, снизить риск стать жертвой мошенников и повысить долгосрочное финансовое благополучие жителей страны. В качестве одного из аргументов также приводится рост ущерба от финансового мошенничества, о котором регулярно сообщает госполиция. А чтобы инициативу рассмотрел Сейм, она должна, напомню, собрать не менее 10 тысяч подписей непосредственно, написано граждан Латвии, граждан Латвии, раз так написано. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, идея хорошая, но я думаю, что реализация будет ее хреновая, скорее всего, так мне кажется, потому что, как говорится, а судьи кто? В данной ситуации не судьи кто, а кто будет учить? Те же люди, которые, в общем-то, отвечают мошенникам и называют пин-коды и все данные, уверен, что среди педагогов, преподавателей, учителей такие люди тоже имеются, и их немало. И простите, пожалуйста, не обижайтесь, но я часто встречал, в общем-то, тех, кто учит наших детей, они многого в жизни не знают сами. Да, они знают математику, они знают, как, в общем-то, открыть правильный учебник и правильно преподать, что в нем написано. Но по жизни во многом, простите, не обижайте, пожалуйста, эти люди, многие полные профаны. Это жизнь, так устроена наша жизнь. Вообще, я хочу сказать, что образование в школах, наука о жизни, да, то есть образование зачастую школьное, образование университетское и реальная жизнь – это совершенно разные вещи. Вот, и не надо тут ставить это в одну гребенку. Теория – это теория, а практика – это практика. Вообще, я считаю, что побольше нужно в школе давать какие-то практических задания. Вообще нужно продумать, конечно, нужен человек или группа лиц, которые придумают какую-то технику обучения, чтобы дети сами принимали решения, и чтобы эти решения как-то можно, было отменить немножко, скорректировать, чтобы это не раз и не всегда, не смертельные какие-то решения. Дети сами должны думать, дети сами должны действительно на практике что-то делать, и таким образом, наверное, может быть, что-то и получится у них в жизни. Хотя, на самом деле, школа школой, а все-таки реальная практика – это непосредственно действительно настоящая жизнь. Вот я, например, своего ребенка научил пользоваться электричками, пользоваться автобусами, смотреть расписание, пользоваться такси. У него приложение, он все вызывает, заказывает, смотрит, хотя ему еще достаточно мало лет. Вот, и ему это, я вижу, нравится. Да, конечно, он парится, да, конечно, он боится, да, конечно, он нервничает зачастую и плачет даже иногда, но в целом он стремится сам двигаться вперед в этом направлении, сам быть, в общем-то, в реальной жизни. Вот это вот практика жизни. Конечно, практика плюс теория математическая – это прекрасно, когда только теория, наверное, хорошего ничего там нет. Поэтому зачастую бывают люди, которые абсолютно не приспособлены к жизни, и, в общем-то, им тяжело действительно по жизни. Все-таки нужна какая-то помощь, и часто, в общем, они заканчивают достаточно рано свое движение по жизни. К сожалению, печально не звучало. В общем, одним словом, я согласен, нужно практику вводить в школы, однако как это сделать, ответа я, честно говоря, не нашел. Можно кричать о том, что нужно подписывать петицию, а что это за петиция, никто не кричит и не знает. Поэтому давайте, в общем, больше информации, больше продуманного чего-то, и тогда уже будем рассматривать. Мое мнение такое. А вы, друзья мои, все-таки учите своих детей реальной жизни, потому что в школе этому не научат точно, а вы можете сделать это, во всяком случае, попытаться. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Торговля по почте и в интернет-магазинах показывает самый большой рост оборота в розничной торговле. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Оборот розничной торговли в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 вырос на 4,8%. Свидетельствуют календарно скорректированные данные в сопоставимых ценах Центрального статистического управления. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 4,6%. Объем розничной торговли непродовольственными товарами, без учета автотоплива, увеличился на 5,9%, а оборот розничной торговли автотопливом вырос на 2,4%. По сравнению с июнем 2025 года, наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в торговле по почте или через интернет-магазины на 18,6%. В торговле металлическими изделиями, инструментами, строительными материалами и сантехникой на 11,8%, а также бытовыми электроприборами на 9,6%. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в розничной торговле оборудованием информационных и коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 8,2%, а также в торговле на стендах и рынках на 4,5%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 8,7%. В июне этого года по сравнению с маем, согласно сезонно скорректированным данным сопоставимых ценах, оборот розничной торговли вырос на 0,6%. Оборот в сфере торговли продовольственными товарами вырос на 0,9%, непродовольственными товарами без учета автотоплива увеличился на 0,5%, розничная торговля автомобильным топливом выросла на 0,4%. По сравнению с предыдущим месяцем, наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в торговле товарами для культуры и спорта, а также одеждой, обувью, изделиями из кожи. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в торговле оборудованием, информационными и коммуникационными технологиями в специализированных магазинах, а также торговле на стендах и рынках. В июне 2026 года по сравнению с маем, общий оборот розничной торговли в фактических ценах, без учета сезонности, вырос на 1,4%.
0: Про Ригу.
2: Рижское самоуправление начало первые мероприятия по ограничению распространения испанского слизня в столице. Мероприятия проводятся на муниципальной территории, однако жители также призывают участвовать в борьбе с этим инвазивным видом в своей собственности и на прилегающих к ней территориях. Реагируя на заявления жителей, самоуправление сначала размещает ловушки для мониторинга на территории, где получены жалобы на распространение испанского слизня. Если присутствие инвазивного вида подтверждается, проводится химическое ограничение с использованием гранул-приманок, предназначенных для борьбы со слизнями. Действующее вещество – гранул – фосфат железа. Жители призывают учесть, что используемые гранулы синего цвета легко заметны. Хотя они считаются малоопасными для людей и животных, самоуправление призывает не трогать гранулы и не допускать, чтобы их ели домашние животные.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Вторая часть проекта «Доброе утро». Привет вам. У микрофона Кирилл Низонцев. Мы продолжаем. Сегодня 30 июля, четверг. И давайте узнаем, какой сегодня православный праздник отмечается. Марина Лазарева называется этот день. Или Огненная Мария. Это уже интереснее. Люди молятся Святой Марине, значит, о разных болезнях. Просят о спасении полей от молний. Естественно, хотят люди избавиться, значит, от своих болезней. Не дай бог, конечно, болезни нужны нам. А в этот день и в два последующих люди наблюдают за погодой. Они предсказывают, какой будет осень, теплый и сухой, или холодный и дождливый, завершают заготовку сена, готовят морские блюда из водорослей, рыбы и крабов. И приметы, какая погода в этот день, такой будет она первые 6 осенних недель. Гроза в этот день к частым дождям осенью, метели зимой. Если день дождливый, облака белые, погода скоро переменится. Если насекомые ведут себя беспокойно, к сильному ненастью и затяжным ливням. Если ящерицы прячутся к дождю, а если долго смотреть на грозовые отблески, то можно ослепнуть. Вот такой вот сегодня. сегодня интересный день под названием Марина Лазоревая. Кстати, всем, Марина, большой привет. Уверен, что среди вас есть люди с этим именем. Ну, согласитесь, приятно, когда твое имя отмечают в песне где-нибудь, воспевают, или ведущий в эфире говорит «Всем Маринам привет». Ну, наверное, вот этого становится как-то теплее, что ли. Всем вам тепла, друзья мои. Лето продолжается. 30 июля на календаре. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Мы готовы ехать дальше. Если вы с нами, то вы в надежной, приятной компании. Продолжаем. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. День будет идеальным для решения деловых вопросов. Вы можете находить новых партнеров, начинать новый бизнес и прочее. Очень важной будет презентация. Уделите ей особое внимание, Тельцы. На самом деле вы творческий человек, поэтому вас постоянно посещают какие-то идеи. Подумайте о том, чтобы их реализовать. Не ждите, пока ваша жизнь наладится сама собой. Близнецы, будьте открытыми к новым знакомствам. Вы можете встретить не только друзей, но и свою вторую половинку. Вы ее найдете среди тысячи лиц, потому что ваше сердце сразу ее почувствует. Раки, прекратите ублажать других в ущерб себе, найдите баланс между вашими потребностями и потребностями окружающих, тогда многих проблем вам удастся избежать. Львы, вам стоит взять на себя ответственность за все решения, проявите свои лидерские качества, не пасуйте перед проблемами, у вас все получится, потому что вы победитель по жизни. Дева, прекратите критиковать себя за каждую ошибку, все люди имеют на них право, в этом нет ничего плохого, наоборот, хвалите себя за все усилия, даже если вы где-то накосячили. Весы, ваши дипломатические навыки помогут вам в укреплении связи с окружающими. В этот день вам придется договариваться, а не идти напролом. Не давите на людей. Скорпионы, вы можете почувствовать какие-то внутренние изменения. Эти перемены пойдут вам только на пользу, поэтому не игнорируйте их, а прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Стрельцы, у вас появляется новая возможность достичь успеха в карьере. Подумайте о том, как все сделать очень быстро и правильно. Ошибок в этот день допускать нельзя. Козероги, нужно распланировать свой день, действовать строго по плану. В противном случае день может пойти коту под хвост из-за вашей лени. Берите себя в руки. Водолеи, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет успех не только вам, но и всей вашей команде. Докажите, что вы способны на большее и наслаждайтесь лучами славы. И, наконец, рыба, этот день сулит вам спокойствие и гармонию, никаких потрясений не предвидится, поэтому вы можете просто плыть по течению. Думайте о хорошем. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: навсегда любимая женщина.
1: Автомонитор.
2: О трафике в латвийской столице. Второй летний месяц завершается неожиданно жаркой погодой. По прогнозу 30 июля, то есть сегодня, температура поднимется до плюс 28, а завтра и вовсе до 30 градусов в тени. Что интересно, на выходных ожидается нормальная летняя погода от 22 до 25 градусов, да к тому же в субботу синоптики обещают дожди. Но все это нас ждет впереди, мы же вернемся в текущий момент. На рижских дорогах движение умеренное, трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов, дороги загружены на 27%, считанное число затуров от 5 минут. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение. На Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалы на светофоре Слепаяс средний ряд перекрыт для движения. Пока двигаемся только по левому. Здесь уже видна пробочка до 10 минут. Примерно столько же можно оставить на Круспилс перед Гранитой со стороны моста Славу. И подрастает классический затор на Густава-Земгала-Гатве перед Брейбес в направлении порта. Есть локальные затруднения за городом, но все они не превышают нескольких минут. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и будьте внимательны.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА.
3: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
6: Там Беатрис. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
8: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
9: Все, что я помню.
8: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Стоимость обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев в будущем может определяться не только количеством аварий, но и тем, как именно человек ведет автомобиль. Такое мнение высказал руководитель IT-отдела Латвийского бюро страховщиков Агрис Даугсте, страховщиков именно транспортных средств, между прочим. И, по его словам, нынешняя система оценивает водителя в основном по уже произошедшей ДТП, но практически не учитывает его поведение на дороге. Он отмечает, что сегодня страховые компании располагают информацией о страховых случаях, однако не видят полной картины поведения автомобилиста, если водитель регулярно превышает скорость, агрессивно маневрирует или систематически нарушает правила, но при этом не становится виновником аварии, для страховщика он все равно может выглядеть надежным клиентом. В результате складывается ситуация, когда аккуратные водители фактически частично оплачивают риски те, кто ездит значительно опаснее. А почему банк оценивает платежную дисциплину клиента, а в автостраховании мы зачастую делаем вид, что уровень риска у всех одинаков, задается он вопросом. Значит, мировой рынок страхования постепенно меняется, все больше значения приобретает не история аварии, а ежедневное поведение водителя за рулем. И речь идет о технологиях телематики, которые способны анализировать соблюдение скоростного режима, интенсивность разгонов, торможений, резкие маневры, общий стиль управления автомобилем. На основе этих данных страховые компании могут значительно точнее оценивать вероятность ДТП и предлагать индивидуальную стоимость полиса. Именно такой подход уже используется в Европе. Одним из лидеров считается Италия, где миллионы страховых полисов рассчитываются с использованием данных так называемых черных ящиков, установленных в машинах. Чем безопаснее стиль вождения, чем дешевле обходится страховка. И, значит, сообщили также вот в этом непосредственно бюро страховщиков транспортных средств латвийском, что уже анализируют различные варианты внедрения подобных решений, ведут переговоры с гос- и частными партнерами. Развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы может сделать обработку телематических данных значительно проще и дешевле. В перспективе это позволит использовать умные данные при расчете стоимости полисов и в Латвии. При этом он подчеркивает, и наш эксперт, что передача информации о стиле вождения должна оставаться, значит, добровольной и прозрачной. Ну, прям так, значит, и передали, да, лихачи информацию о себе, ха-ха. Значит, страхование должно максимально точно отражать реальные риски. Если человек сам может доказать, что ездит аккуратно и безопасно, почему не должен платить меньше? Ну, то есть, как бы, тот человек, кто скроет информацию, ясное дело, что, скорее всего, он и резко маневрирует на дороге, да? А даст информацию о себе тот, кто доподлинно знает, что стоимость полиса ОКТО будет меньше, чем у других. Вот мне кажется так. И эксперт говорит, что справедливая система должна поощрять ответственное поведение на дороге. Они устанавливают примерно одинаковую стоимость страховки для водителей с совершенно разными привычками за рулем. По его словам, чем точнее оценивается риск, тем справедливее становится цена полиса и тем безопаснее становятся дороги. Но я, в общем, согласен, что, конечно, помимо аварии есть и другие критерии, по которым нужно оценивать. И вот, наверное, один из этих критериев действительно был найден. Согласен, что ИИ решает все, но по этому поводу есть хорошая шутка в интернете. Недавно я видел, значит, такой, ну, не мем даже, ну, просто такой, значит, смешной ролик сняли. Лежит мужчина на полу, значит, на его груди мобильный телефон, мужчина в отключке, значит, и стоит лестница. И текст такой, вернее, даже не текст, а там звуковой ряд идет, значит, от голосового помощника GPT-чата. Да, наверное, ты был прав. Все-таки это не та фаза, которую я сказал. Фаза была немножко другая. Значит, понятно, что человек ударило током. Вот, и как правильно, значит, там что-то ремонтировать, в электрике подсказал ему искусственный интеллект, ну, в частности, GPT-чат. Вот, в принципе, и все, что нужно знать об искусственном интеллекте. Друзья мои, я закончил. Идея хорошая, как это будет реализовано, как обычно, будем смотреть и оценивать. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: последних новостей.
1: Еще одна новость интересная. В Латвии предлагают сделать финансовую грамотность обязательной для всех студентов. Авторы инициативы считают, что такие знания помогут молодежи избежать долгов, финансовых ошибок и мошенничества, а также научат грамотно управлять деньгами. На портале общественных инициатив Manobals.lv начался сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех высших учебных заведениях Латвии. Инициатива предусматривает, что Минобразование и науки совместно с Банком Латвии, университетами и отраслевыми экспертами разработают единое содержание курса. После этого министерство и вузы смогут включить его в учебные программы. Автор инициативы Елена Титко ссылается на данные Банка Латвии, согласно которым уровень финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет остается критически низким. Предполагается, что обязательный курс поможет студентам освоить основы управления личными финансами, планирования бюджета, накопления, кредитования, налогообложения, пенсионные системы, инвестирования, финансовой безопасности, использования современных цифровых финансовых сервисов. По мнению автора инициативы, повышение финансовой грамотности позволит сократить число необдуманных финансовых решений, снизить риск стать жертвой мошенников и повысить долгосрочное финансовое благополучие жителей страны. В качестве одного из аргументов также приводится рост ущерба от финансового мошенничества, о котором регулярно сообщает госполиция. Чтобы инициативу рассмотрел Сейм, она должна, напомню, собрать не менее 10 тысяч подписей непосредственно, написано граждан Латвии, граждан Латвии, раз так написано. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, идея хорошая, но я думаю, что реализация будет ее хреновая, скорее всего, так мне кажется, потому что, как говорится, а судьи кто? В данной ситуации не судьи кто, а кто будет учить? Те же люди, которые, в общем-то, отвечают мошенникам и называют пин-коды и все данные, уверен, что среди педагогов, преподавателей, учителей такие люди тоже имеются, и их немало. И простите, пожалуйста, не обижайтесь, но я часто встречал, в общем-то, тех, кто учит наших детей, они многого в жизни не знают сами. Да, они знают математику, они знают, как, в общем-то, открыть правильный учебник и правильно преподать, что в нем написано, но по жизни во многом, простите, не обижайте, пожалуйста, эти люди, многие полные профаны. Это жизнь, так устроена наша жизнь. Вообще, я хочу сказать, что образование в школах, наука о жизни, да, то есть образование зачастую школьное, образование университетское и реальная жизнь – это совершенно разные вещи. Вот, и не надо тут ставить это в одну гребенку. Теория – это теория, а практика – это практика. Вообще, я считаю, что побольше нужно в школе давать какие-то практических задания. Вообще нужно продумать, конечно, нужен человек или группа лиц, которые придумают какую-то технику обучения, чтобы дети сами принимали решения, и чтобы эти решения как-то можно, было отменить немножко, скорректировать, чтобы это не раз и не всегда, не смертельные какие-то решения. Дети сами должны думать, дети сами должны действительно на практике что-то делать, и таким образом, наверное, может быть, что-то и получится у них в жизни. Хотя, на самом деле, школа школой, а все-таки реальная практика – это непосредственно действительно настоящая жизнь. Вот я, например, своего ребенка научил пользоваться электричками, пользоваться автобусами, смотреть расписание, пользоваться такси, у него приложение, он все вызывает, заказывает, смотрит, хотя ему еще достаточно мало лет. Вот, и ему это, я вижу, нравится. Да, конечно, он парится, да, конечно, он боится, да, конечно, он нервничает зачастую и плачет даже иногда, но в целом он стремится сам двигаться вперед в этом направлении, сам быть, в общем-то, в реальной жизни. Вот это вот практика жизни. Конечно, практика плюс теория математическая – это прекрасно, когда только теории, наверное, хорошего ничего там нет. Поэтому зачастую бывают люди, которые абсолютно не приспособлены к жизни, и, в общем-то, им тяжело действительно по жизни. Все-таки нужна какая-то помощь, и часто, в общем, они заканчивают достаточно рано свое движение по жизни. К сожалению, печально не звучало. В общем, одним словом, я согласен, нужно практику вводить в школы, однако как это сделать, ответа я, честно говоря, не нашел. Можно кричать о том, что нужно подписывать петицию, а что это за петиция, никто не кричит и не знает. Поэтому давайте, в общем, больше информации, больше продуманного чего-то, и тогда уже будем рассматривать. Мое мнение такое. А вы, друзья мои, все-таки учите своих детей реальной жизни, потому что в школе этому не научат точно, а вы можете сделать это, во всяком случае, попытаться. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Очередной выпуск автомонитора на дорожные темы. Вашему вниманию, друзья. Напомню сразу инфу от водителя такси Александра Рязанова. Он прислал сообщение еще час назад, однако, судя по интерактивной карте города, оно актуально. Итак, он пишет: на Карле Ульмане Гатве в сторону Юрмалы на светофоре Слепояс средний ряд перекрыт для движения. Двигаемся только по левому. Здесь движение затруднено и можно задержаться от 5 до 10 минут. Общая обстановка в городе довольно спокойная. Лишь 3 балла на мониторе, несчитанное число заторов. Как всегда, выделяется классика на Густава Земгалы Гатва перед Бриевас со стороны восточной магистрали. Подрос затор на Ладгалы с передвижкой. Здесь уже можно оставить около 10 минут. Изменилась обстановка в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Теперь большая часть водителей направляется в сторону моста Славу. И можно отметить затор на улице Института в Улбраке в направлении города. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир. Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям, он вел септини топ Балтийс Максунеки, кури успредзина шо накти. 1. Август, Даугавпилс, стадионс Локомотиве. No 18. Līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā.
4: Lidl предлагает Эриданос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердце.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Одним из самых популярных автомобилей Советского Союза считается «Чайка». Не то чтобы на ней ездили все жители страны, но знали о ней все. Это было связано с тем, что машина представительского класса предназначалась для эксплуатации только первыми лицами государства или чиновниками. Автомобиль прослужил достаточно долго, начиная с середины 20 века до 90-х годов, когда СССР распался. Машины хранят много тайн о своих владельцах, о некоторых даже ходят легенды. Сегодня, по мнению обладателей эксклюзивных уже авто, в продаже имеются «Чайки», принадлежавшие когда-то самому Леониду Ильичу, а также Алле Борисовне, да? Такие машины до обычных покупателей раньше не доходили. Сейчас, говорят, их можно даже где-то купить. В общем, история «Чайки». Поговорим о этом авто достаточно неоднозначном. История автомобиля «Чайка» начинается в 1959-м. За все время изготовления, это вплоть до 1989 года, было выпущено около 4300 экземпляров за 30 лет. Машину производили в двух версиях — ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Однако для определенных заказчиков были разработаны штучные эксклюзивные экземпляры. До «Чайки» был другой автомобиль представительского класса — ГАЗ-М12, то есть «Зима». Но в результате новых веяний в автомобилестроении в 50-х, касающихся дизайна машин, которые очень быстро поменяли свой внешний вид, чтобы соответствовать тенденциям, «Зим» стал выглядеть очень старомодно по сравнению со своим заграничным, в общем-то, коллегой, да? Ну, я думаю, что американским, прежде всего, коллегой. В Америке было очень много похожих машин, таких как «Чайка», как минимум. Поэтому в скором времени было принято решение изготовить автомобиль новый на основе «Зим». Первой модификацией стал ГАЗ-12В, но из-за существующей конструкции кузова модель не слишком удалось поменять, поэтому был открыт конкурс по всей стране на разработку абсолютно новой машины с усовершенствованными техническими характеристиками. Было представлено несколько проектов машин, основным претендентом из которых поначалу считался ЗИЛ-111 «Москва». Однако победу одержал проект дизайнера Льва Еремеева, работавшего на Горьковском автозаводе, который участвовал в разработках ГАЗ-М21, то есть «Волга». В течение последующих 3 лет велись работы по изготовлению нового авто «Чайка», причем много времени потребовалось не на улучшение технических данных, а на определение внешнего вида машины, который постоянно меняли. В начале 1959-го публике был представлен ГАЗ-13, сошедший с конвейера Горьковского завода. Его выпустили в нескольких модификациях: бронированный ГАЗ-13А, кабриолет, фаэтон, ГАЗ-13Б, медицинский ГАЗ-13С и множество единичных экземпляров спецавто для первых лиц государств. Выпуск машин этой серии закончился в 1977-м. Началась история новой «Чайки» — ГАЗ-14. Причина замены была в необходимости соответствия внешнего вида дизайну машин американского производства, о чем я говорил раньше. Ее разработки велись аналогично на протяжении десятилетия. И еще до официальной презентации машины самый первый экземпляр ГАЗ-14 подарили Леониду Брежневу в честь его дня рождения. Именно поэтому за «Чайкой» и закрепилось прозвище «Машина Брежнева». Вот такая любопытная история из нашей молодости. Вот такая у нас рубрика «То время сегодня».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Настроения потребителей в Латвии ухудшились из-за геополитической неопределенности. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Устойчивый рынок труда и рост зарплат продолжают поддерживать потребление в Латвии. Однако геополитическая нестабильность и инфляция негативно влияют на настроение жителей. Об этом свидетельствуют комментарии банковских экономистов к данным о розничной торговле за июнь. В июне оборот розничной торговли вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Продажи продуктов питания увеличились на 4,6%. Непродовольственных товаров на 5,9%, топлива на 2,4%. Индекс потребительского доверия упал до минимума с конца 2023 года. На это влияют геополитическая нестабильность, высокие цены на топливо и повышение процентных ставок ЕЦБ. Жители стали чаще откладывать деньги на депозиты и направлять средства на приоритетные крупные покупки, как автомобили, жилье, бытовая техника, что снижает долю повседневных трат в розничных магазинах. Экономист Банка Латвии Дайна Паула сообщила агентству «Лето», что в первом полугодии рост розничной торговли сдерживался такими факторами, как осторожность, другие приоритеты и более медленный рост доходов рабочей силы по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале оборот розничной торговли в постоянных ценах снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя, например, в июне был зафиксирован небольшой рост. Экономист отмечает, что не весь рост доходов уходит в ритейл. Жители активно покупают автомобили, инвестируют в жилье. Снижение розничных показателей не означает падение благосостояния. Меняются привычки и бизнес-модели, например, покупка товаров напрямую у производителей или заказы онлайн. Карлис Поргелис, главный экономист Цитадель банка, сообщил «Лето», что, согласно данным Центрального статистического бюро за июнь, частное потребление в Латвии становится все более важной опорой экономического роста. В то же время потребительские настроения продолжают ухудшаться, что вызывает сомнения в устойчивости этого роста. Рост реальных зарплат опережает инфляцию, позволяя вернуться к отложенным покупкам, таким как ремонт и техника. Единственная категория с падением продаж – IT-оборудование из-за его подорожания на мировом рынке. Падение уверенности жителей создает риски для долгосрочного роста торговли. Однако сильный рынок труда, скорее всего, поддержит внутренний спрос и во второй половине года, отметил экономист.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час, доброе утро, 30 июля, четверг на календаре. Мы движемся вперед, и давайте узнаем, кто сегодня из известных людей появился на свет. Английская певица, композитор и музыкант Кейт Буш. Арнольд Шварценеггер сегодня отмечает свой день рождения. В этот день родился Дэвид Сенбор, американский саксофонист и композитор. Вернер Тюбке, немецкий художник. Также американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата Эд Иос появился на свет. Ну и вот второродийная, американский промышленник, основатель компании Ford, Генри Форд. Сегодня родился Эмили Бронте, английская поэтесса, Николай Юденич, российский военный деятель, один из руководителей Белого движения, наверное, кто увлекается историей. Знаю такую фамилию, Никита Муравьев, русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов, также сегодня родился, 1796 год рождения. Серафим Саровский, знаменитый подвижник Русской Православной Церкви Чудотворец. Наконец, Джорджо Вазари, 1511 год рождения, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма. Если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, я поздравляю вас от души, друзья мои, и надеюсь, что этот день пройдет прекрасно. Начало точно положено в хорошей компании «Авторадио Латвия». Я, Кирилл Низовцев, буду вместе с вами. В общем-то, в самом разгаре, друзья мои, лета 2026. Это не может не радовать. Это прекрасная пора, несмотря на погоду за окном. Кстати, говорят, что скоро будет жара. Вновь, в общем-то, Латвия удостоена будет летней погоды. И это хорошо. Мы продолжаем. Всем привет.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Стоимость обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев в будущем может определяться не только количеством аварий, но и тем, как именно человек ведет автомобиль. Такое мнение высказал руководитель IT-отдела Латвийского бюро страховщиков Агрис Даугсте, страховщиков именно транспортных средств, между прочим. И, по его словам, нынешняя система оценивает водителя в основном по уже произошедшей ДТП, но практически не учитывает его поведение на дороге. Он отмечает, что сегодня страховые компании располагают информацией о страховых случаях, однако не видит полной картины поведения автомобилиста, если водитель регулярно превышает скорость, агрессивно маневрирует или систематически нарушает правила, но при этом не становится виновником аварии, для страховщика он все равно может выглядеть надежным клиентом. В результате складывается ситуация, когда аккуратные водители фактически частично оплачивают риски тех, кто ездит значительно опаснее. А почему банк оценивает платежную дисциплину клиента, а в автостраховании мы зачастую делаем вид, что уровень риска у всех одинаков, задается он вопросом. Значит, мировой рынок страхования постепенно меняется, все больше значения приобретает не история аварии, а ежедневное поведение водителя за рулем. И речь идет о технологиях телематики, которые способны анализировать соблюдение скоростного режима, интенсивность разгонов, торможений, резкие маневры, общий стиль управления автомобилем. На основе этих данных страховые компании могут значительно точнее оценивать вероятность ДТП и предлагать индивидуальную стоимость полиса. Именно такой подход уже используется в Европе. Одним из лидеров считается Италия, где миллионы страховых полисов рассчитываются с использованием данных так называемых черных ящиков, установленных в машинах. Чем безопаснее стиль вождения, чем дешевле обходится страховка. И, значит, сообщили также вот в этом непосредственно бюро страховщиков транспортных средств латвийском, что уже анализируют различные варианты внедрения подобных решений, ведут переговоры с гос. И частными партнерами. Развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы может сделать обработку телематических данных значительно проще и дешевле. В перспективе это позволит использовать умные данные при расчете стоимости полисов и в Латвии. При этом он подчеркивает, и наш эксперт, что передача информации о стиле вождения должна оставаться, значит, добровольной и прозрачной. Ну, прям так, значит, и передали, да, лихачи информацию о себе, ха-ха. Значит, страхование должно максимально точно отражать реальные риски. Если человек сам может доказать, что ездит аккуратно и безопасно, почему не должен платить меньше? Ну, то есть, как бы, тот человек, кто скроет информацию, ясное дело, что, скорее всего, он и резко маневрирует на дороге, да? А даст информацию о себе тот, кто доподлинно знает, что стоимость полиса ОКТО будет меньше, чем у других. Вот мне кажется так. И эксперт говорит, что справедливая система должна поощрять ответственное поведение на дороге. Они устанавливают примерно одинаковую стоимость страховки для водителей с совершенно разными привычками за рулем. По его словам, чем точнее оценивается риск, тем справедливее становится цена полиса и тем безопаснее становятся дороги. Но я, в общем, согласен, что, конечно, помимо аварии есть и другие критерии, по которым нужно оценивать. И вот, наверное, один из этих критериев действительно был найден. Согласен, что ИИ решает все, но по этому поводу есть хорошая шутка в интернете. Недавно я видел, значит, такой, ну, не мем даже, ну, просто такой, значит, смешной ролик сняли. Лежит мужчина на полу, значит, на его груди мобильный телефон, мужчина в отключке, значит, и стоит лестница. И текст такой, вернее, даже не текст, а там звуковой ряд идет, значит, от голосового помощника GPT-чата. Да, наверное, ты был прав. Все-таки это не та фаза, которую я сказал. Фаза была немножко другая. Значит, понятно, что человек ударило током. Вот, и как правильно, значит, там что-то ремонтировать, в электрике подсказал ему искусственный интеллект, ну, в частности, GPT-чат. Вот, в принципе, и все, что нужно знать об искусственном интеллекте. Друзья мои, я закончил. Идея хорошая, как это будет реализовано, как обычно, будем смотреть и оценивать. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
4: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
5: Рестораны Vairax Aulas и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: спортивном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. День будет идеальным для решения деловых вопросов. Вы можете находить новых партнеров, начинать новый бизнес и прочее. Очень важной будет презентация. Уделите ей особое внимание, Тельцы. На самом деле вы творческий человек, поэтому вас постоянно посещают какие-то идеи. Подумайте о том, чтобы их реализовать. Не ждите, пока ваша жизнь наладится сама собой. Близнецы, будьте открытыми к новым знакомствам. Вы можете встретить не только друзей, но и свою вторую половинку. Вы ее найдете среди тысячи лиц, потому что ваше сердце сразу ее почувствует. Раки. Прекратите ублажать других в ущерб себе. Найдите баланс между вашими потребностями и потребностями окружающих. Тогда многих проблем вам удастся избежать. Львы. Вам стоит взять на себя ответственность за все решения. Проявите свои лидерские качества. Не пасуйте перед проблемами. У вас все получится, потому что вы победитель по жизни. Дева. Прекратите критиковать себя за каждую ошибку. Все люди имеют на них право. В этом нет ничего плохого. Наоборот, хвалите себя за все усилия, даже если вы где-то накосячили. Весы, ваши дипломатические навыки помогут вам в укреплении связи с окружающими. В этот день вам придется договариваться, а не идти напролом. Не давите на людей. Скорпионы, вы можете почувствовать какие-то внутренние изменения. Эти перемены пойдут вам только на пользу, поэтому не игнорируйте их, а прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Стрельцы, у вас появляется новая возможность достичь успеха в карьере. Подумайте о том, как все сделать очень быстро и правильно. Ошибок в этот день допускать нельзя. Козероги, нужно распланировать свой день, действовать строго по плану. В противном случае день может пойти коту под хвост из-за вашей лени. Берите себя в руки. Водолеи, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет успех не только вам, но и всей вашей команде. Докажите, что вы способны на большее, и наслаждайтесь лучами славы. И, наконец, рыба, этот день сулит вам спокойствие и гармонию. Никаких потрясений не предвидится, поэтому вы можете просто плыть по течению. Думайте о хорошем. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Danzuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena viespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: John Newman, Willi William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes plešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.

0: последних новостей.
1: Еще одна новость интересная. В Латвии предлагают сделать финансовую грамотность обязательной для всех студентов. Автор инициативы считает, что такие знания помогут молодежи избежать долгов, финансовых ошибок и мошенничества, а также научат грамотно управлять деньгами. На портале общественных инициатив Manobals.lv начался сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех высших учебных заведениях Латвии. Инициатива предусматривает, что Минобразование и науки совместно с Банком Латвии, университетами и отраслевыми экспертами разработают единое содержание курса. После этого министерство и вузы смогут включить его в учебные программы. Автор инициативы Елена Титко ссылается на данные Банка Латвии, согласно которым уровень финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет остается критически низким. Предполагается, что обязательный курс поможет студентам освоить основы управления личными финансами, планирования бюджета, накопления, кредитования, налогообложения, пенсионные системы, инвестирования, финансовой безопасности, использования современных цифровых финансовых сервисов. По мнению автора инициативы, повышение финансовой грамотности позволит сократить число необдуманных финансовых решений, снизить риск стать жертвой мошенников и повысить долгосрочное финансовое благополучие жителей страны. В качестве одного из аргументов также приводится рост ущерба от финансового мошенничества, о котором регулярно сообщает госполиция. А чтобы инициативу рассмотрел Сейм, она должна, напомню, собрать не менее 10 тысяч подписей непосредственно, написано граждан Латвии, граждан Латвии, раз так написано. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, идея хорошая, но я думаю, что реализация будет ее хреновая, скорее всего, так мне кажется, потому что, как говорится, а судьи кто? Ну, в данной ситуации не судьи кто, а кто будет учить? Те же люди, которые, в общем-то, отвечают мошенникам и называют пин-коды и все данные, уверен, что среди педагогов, преподавателей, учителей такие люди тоже имеются, и их немало. И простите, пожалуйста, не обижайтесь, но я часто встречал, в общем-то, тех, кто учит наших детей, они многого в жизни не знают сами. Да, они знают математику, они знают, как, в общем-то, открыть правильный учебник и правильно преподать, что в нем написано. Но по жизни во многом, простите, не обижайте, пожалуйста, эти люди, многие полные профаны. Ну, это жизнь, так устроена наша жизнь. Вообще, я хочу сказать, что образование в школах, наука о жизни, да, то есть образование зачастую школьное, образование университетское и реальная жизнь – это совершенно разные вещи. Вот, и не надо тут как бы ставить это в одну гребенку. Теория – это теория, а практика – это практика. Вообще, я считаю, что побольше нужно в школе давать каких-то практических задание вообще нужно продумать. Конечно, нужен человек или группа лиц, которые придумают какую-то технику обучения, чтобы дети сами принимали решения, и чтобы эти решения как-то можно, знаете, было отменить немножко, скорректировать, чтобы это не раз и не всегда, не смертельные какие-то решения. Дети сами должны думать, дети сами должны действительно на практике что-то делать, и таким образом, наверное, может быть, что-то и получится у них в жизни. Хотя, на самом деле, школа школой, а все-таки реальная практика – это непосредственно действительно настоящая жизнь. Вот я, например, своего ребенка научил пользоваться электричками, пользоваться автобусами, смотреть расписание, пользоваться такси. У него приложение, он все вызывает, заказывает, смотрит, хотя ему еще достаточно мало лет. Вот, и ему это, я вижу, нравится. Да, конечно, он парится, да, конечно, он боится, да, конечно, он нервничает зачастую и плачет даже иногда, но в целом он стремится сам двигаться вперед в этом направлении, сам быть, в общем-то, как бы в реальной жизни. Вот это вот практика жизни. Конечно, практика плюс теория математическая – это прекрасно, когда только теория, наверное, хорошего ничего там нет. Поэтому зачастую бывают люди, которые абсолютно не приспособлены к жизни, и, в общем-то, как бы им тяжело действительно по жизни. Все-таки нужна какая-то помощь, и часто, в общем, они как бы заканчивают достаточно рано свое движение по жизни. К сожалению, как бы это вот печально не звучало. В общем, одним словом, я согласен, нужно практику вводить в школы, однако как это сделать, ответа я, честно говоря, не нашел. Можно кричать о том, что нужно подписывать петицию, а что это за петиция, никто не кричит и не знает. Поэтому давайте, в общем, больше информации, больше продуманного чего-то, и тогда уже будем рассматривать. Мое мнение такое. А вы, друзья мои, все-таки учите своих детей реальной жизни, потому что в школе этому не научат точно, а вы можете сделать это, во всяком случае, попытаться. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. Дорожная обстановка утром была весьма благоприятной. Лишь 3 балла показал монитор на максимуме. Не было заторов, превышающих 10 минут, и подавляющее большинство дорог оставалось в желто-зеленом секторе. Примерно такой же остается обстановка и в данный момент. Мы же переходим к сводке госполиции за минувшую среду. Напомним, что на минувшей неделе наметилось снижение аварийности, на текущей продолжилось. К примеру, в понедельник-вторник было зарегистрировано 75,74 ДТП соответственно. Однако вчера все вернулось на круги своя. В среду в городе и окрестностях произошло 92 ДТП. В них пострадали 12 человек, в том числе двое на электричестве.

0: Хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Друзья, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня в четверг, 30 июля. Прощаюсь с вами. Благодарю за компанию. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Ну, естественно, в завершении хорошая новость. И вот такая интересная новость. Непосредственно, насколько я понимаю, с сегодняшнего дня, да, по 2 августа в городе Алуксне пройдут городские праздники под девизом «Подключись к Алуксне». Вас ждут концерты, уважаемые друзья, спортивные соревнования, ярмарка ремесленников, развлечения для детей, велозаезд и вечернее шоу. Самая основная программа состоится непосредственно в субботу. Значит, и пенная детская вечеринка будет одним из таких вот ярких моментов. А, значит, в воскресенье на Большом и Малом кладбище Алуксне состоятся традиционные праздники. Кладбище завершит программу «Концерт на берегу озера» в Тембулкалнсе. Представляете? Никогда не слышал, что на кладбищах люди организуют праздники. Но, возможно, действительно это хорошая идея, потому что те, кто уже не с нами, все-таки тоже надо как-то развлекать. Да, ну, может быть, скажете, это звучит как-то кощунственно или странно, а мне кажется, хорошо, потому что действительно почтить память можно ведь не только, значит, где-то в церкви или поминая какой-то едой, может быть, действительно и послушать хорошую музыку. Why not, как говорится, там же не, значит, танцуют стриптиз на этих мероприятиях. Ну, кстати, на самом деле интересная тема, нужно обязательно изучить, посмотреть, что это такое, а может быть, даже и съездить. Кстати, вот если кто съездит, обязательно напишите ваше мнение, что там было, расскажите дяде. Все, на сегодня прекрасный день, шикарного вечера, до встречи завтра утром в пятницу, 31 июля. Пока-пока!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Находящаяся под санкциями Европейского Союза сеть магазинов Mera не сможет продолжить работу, формально сменив бренд, заявила представитель службы финансовой разведки Зана Берица. Она пояснила, что целевые финансовые санкции введены не против бренда Mera как такового, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов под этим брендом, поскольку их косвенным владельцем является включенный в санкционный список ЕС Сергей Шнайдер. В Латвии сетью магазинов Mera управляет Sia Lat Produkti и латвийский филиал иностранной компании Valente. В результате все активы, принадлежащие этим юридическим лицам, находящиеся под их контролем или во владении, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат обязательной заморозке. Если магазины Mera будут лишь формально переименованы и начнут работать под другим брендом, это не изменит того факта, что на них распространяются ограничения целевых финансовых санкций. Кроме того, санкционное законодательство запрещает изменять право собственности в отношении юридических лиц, находящихся под санкциями, без предварительного разрешения компетентного органа, в данном случае службы финансовой разведки.
3: Про новые технологии.
1: Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Слушатели Авторадио давно знакомы с песнями группы «Непара» с начала нулевых. Но после распада коллектива идейный вдохновитель Александр Шоуа уже несколько лет активно ведет сольную карьеру. Талант артиста многогранен. В его арсенале владение игрой на гитаре, ударных, фортепиано, а также авторство музыки и текстов львиной доли синглов, которые звучат из его уст. В детстве он мечтал стать хирургом, но музыка полностью изменила его планы и стала делом всей жизни. Представляем новую песню Александра Шоу «Навстречу солнцу». Встречайте!

0: Реклама. БТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громкая – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснения. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я прошу хоть ненадолго, грусть моя

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про алкоголь.
1: Ограничение времени продажи алкоголя в Латвии заметно изменило поведение покупателей. Однако убедительных доказательств того, что жители страны стали пить меньше, пока нет. Торговые сети отмечают, что люди начали заранее планировать покупки, приобретать спиртное раньше обычного и чаще отправляться в крупные магазины, где ассортимент шире, а цены выгоднее. В сети ТОП после введения ограничений сначала зафиксировали снижение продаж, позже ситуация стабилизировалась. Сильнее всего новые правила сказались на небольших сельских магазинах. Именно они потеряли значительную часть покупателей. Теперь около 80% торговых точек А и Б закрывают до 20 часов, а по воскресеньям до 18 часов. В среднем их общий оборот снизился примерно на 20%, а в отдельных магазинах падение достигло 30-35%. Крупные торговые сети ощутили последствия ограничений значительно слабее. Lidl и Maxima вообще не стали менять режим работы, а Rimi скорректировала график только части небольших магазинов. По данным Rimi, в июне спрос на алкоголь снизился на 6%. При этом интерес к безалкогольным напиткам вырос в 2.5 раза. Похожие изменения наблюдают и в сети Lats. Покупатели предпочитают покупать алкоголь заранее, по дороге домой, чтобы не столкнуться с ограничениями вечером. Напомним, что новые правила продажи алкоголя действуют в Латвии с 1 августа 2025 года. С понедельника по субботу приобрести спиртное можно с 10 до 20 часов, а по воскресеньям с 10 до 18.
2: Про образование.
1: Государственная педагогико-медицинская комиссия считает тревожно высоким число девятиклассников, которым заключение о необходимой поддержке выдали только на заключительном этапе обучения, говорится в отчете Государственного агентства развития образования за 2025 год. В прошлом году таких учеников было 51. По оценке комиссии, это может свидетельствовать о том, что часть школьников своевременно не получила необходимой поддержки при освоении учебной программы. Всего в прошлом году комиссия провела 79 заседаний и оценила способности, уровень развития и состояние здоровья 544 учащихся. Комиссия выдала 523 заключения о более подходящей образовательной программе. Чаще всего рекомендовались программы специального основного образования для учеников с нарушениями обучаемости.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро по

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

душой. Как хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой. И рука моя дрожит, рисуя строки

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как важно правильно кормить собаку и как это связано с ее прогулками. Какие продукты могут навредить питомцу и почему важно планировать кормление с учетом времени выхода на улицу. Некоторые продукты, которые люди часто считают безобидными, могут быть опасны для собаки. Сладости и шоколад содержат вещества, которые нарушают работу сердца и нервной системы. Дрожжевое тесто вызывает болезненные ощущения в желудке и может привести к проблемам с пищеварением. Также вредны острые, соленые и маринованные продукты, которые перегружают организм и могут вызывать расстройства. Виноград и изюм опасны для почек. У некоторых собак даже небольшое количество вызывает серьезные нарушения работы. Жареная и жирная пища перегружает поджелудочную железу. Она может стать причиной панкреатита и хронических проблем с пищеварением. Кости, особенно трубчатые, представляют риск травм. Они могут раскалываться на острые осколки и повреждать пищевод, желудок или кишечник. Молоко и жирные молочные продукты часто вызывают расстройство желудка. У большинства взрослых собак плохо усваивается лактоза. Сырые яйца нежелательны при регулярном употреблении. Они могут мешать усвоению витаминов и повышать риск заражения бактериями. Соленая пища приводит к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов. Чипсы, соленые закуски и копчености особенно вредны. Важно учитывать не только состав пищи, но и время кормления. Кормить собаку перед активной прогулкой не рекомендуется. После приема пищи желудок начинает активно работать, и физическая нагрузка в этот момент создает лишнее напряжение. Это может привести к дискомфорту, вздутию и другим проблемам с пищеварением. Оптимальный вариант – кормить собаку после прогулки. Если по режиму это невозможно, стоит выдерживать несколько часов между кормлением и активным выходом на улицу. Такой интервал дает организму время спокойно переварить пищу и снижает нагрузку на внутренние органы. Планирование кормления с учетом прогулок

0: красивом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Лидл предлагает «Эридонос» – неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра – 8,99. Сыр фета 400 грамм – 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм – 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой.

пришел он с тобой, как в бой. На вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про проверки.
2: Министр внутренних дел Янис Домброва выступил с инициативой начать служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. Причина: в течение последних нескольких дней стало известно о двух случаях, когда полицейские совершали правонарушения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проверка будет начата в связи с подобными систематическими нарушениями. В ее рамках предстоит установить, было ли сделано все необходимое для профилактики и предотвращения подобных случаев, когда сотрудники полиции совершают преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам министра, сегодня он получил информацию о том, что сотрудница полиции, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, почти 3,5 промилле, стала виновницей ДТП. Этот случай будет передан для расследования в Бюро внутренней безопасности. Ранее в Прекуле полицейский в состоянии сильного опьянения избил до смерти мужчину, педагога Лепольской школы. Все это уже указывает на системные проблемы, которые подрывают доверие общества к полиции, отметил министр, пояснив, что именно поэтому он намерен инициировать служебную проверку в отношении Рукса.
4: Про новые технологии.
2: Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Слушатели Авторадио давно знакомы с песнями группы «Непара» с начала нулевых. Но после распада коллектива идейный вдохновитель Александр Шоуа уже несколько лет активно ведет сольную карьеру. Талант артиста многогранен. В его арсенале владение игрой на гитаре, ударных, фортепиано, а также авторство музыки и текстов львиной доли синглов, которые звучат из его уст. В детстве он мечтал стать хирургом, но музыка полностью изменила его планы и стала делом всей жизни. Представляем новую песню Александра Шоу «Навстречу солнцу». Встречайте!

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Алицинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громко – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснений. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Легендарная группа «Нэнсиев» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15.

на перекресток. Не надо больше мне уже спешить. Жить без любви, мне многие говорят, гораздо проще. Ну а зачем тогда мне?

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про концерты.
1: Причиной отмены концерта американского рэпера Pitbull в Риге стали опасения по поводу безопасности конструкции сцены, заявил журналистам представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. По его словам, организаторам стало известно об этих обстоятельствах всего за несколько часов до публикации сообщения об отмене концерта. Поэтому владельцев билетов проинформировали о сложившейся ситуации настолько быстро, насколько это было возможно. Майерс признал, что сообщение об отмене концерта было достаточно лаконичным, поскольку сразу, быстро и точно объяснить все обстоятельства было невозможно. По его словам, до сих пор остается много неясностей. Например, была ли проблема в самих конструкциях сцены или в их неправильном монтаже. Для выяснения этого будут проведены различные экспертизы. Представитель организаторов сообщил, что за последние сутки вся аппаратура артиста была безопасно демонтирована, чтобы следующий концерт Pitbull в Литве мог состояться без задержек. На вопрос, нельзя ли было устранить выявленные технические проблемы со сценой до начала концерта, Майерс ответил, что организаторы обязательно сделали бы это, если бы такая возможность существовала.
3: Про санкции.
1: Находящаяся под санкциями Европейского Союза сеть магазинов Мэре не сможет продолжить работу, формально сменив бренд, заявила представитель службы финансовой разведки Зане Берица. Она пояснила, что целевые финансовые санкции введены не против бренда Мэре как такового, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов под этим брендом, поскольку их косвенным владельцем является включенный в санкционный список ЕС Сергей Шнайдер. В Латвии сетью магазинов Мэре управляет Sia Lat Produkti и латвийский филиал иностранной компании Valente. В результате все активы, принадлежащие этим юридическим лицам, находящиеся под их контролем или во владении, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат обязательной заморозке. Если магазины Мэре будут лишь формально переименованы и начнут работать под другим брендом, это не изменит того факта, что на них распространяются ограничения целевых финансовых санкций. Кроме того, санкционное законодательство запрещает изменять право собственности в отношении юридических лиц, находящихся под санкциями, без предварительного разрешения компетентного органа, в данном случае службы финансовой разведки.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, велдон и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса. Промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.
7: Мы следуем, ты как.
5: Судрабу Сердц.

и флэш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
5: Я с тобой.
3: Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Вондерсала.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про алкоголь.
1: Ограничение времени продажи алкоголя в Латвии заметно изменило поведение покупателей. Однако убедительных доказательств того, что жители страны стали пить меньше, пока нет. Торговые сети отмечают, что люди начали заранее планировать покупки, приобретать спиртное раньше обычного и чаще отправляться в крупные магазины, где ассортимент шире, а цены выгоднее. В сети ТОП после введения ограничений сначала зафиксировали снижение продаж, позже ситуация стабилизировалась. Сильнее всего новые правила сказались на небольших сельских магазинах. Именно они потеряли значительную часть покупателей. Теперь около 80% торговых точек А и Б закрывают до 20 часов, а по воскресеньям до 18 часов. В среднем их общий оборот снизился примерно на 20%, а в отдельных магазинах падение достигло 30-35%. Крупные торговые сети ощутили последствия ограничений значительно слабее. Lidl и Maxima вообще не стали менять режим работы, а Rimi скорректировала график только части небольших магазинов. По данным Rimi, в июне спрос на алкоголь снизился на 6%. При этом интерес к безалкогольным напиткам вырос в 2.5 раза. Похожие изменения наблюдают и в сети Lats. Покупатели предпочитают покупать алкоголь заранее, по дороге домой, чтобы не столкнуться с ограничениями вечером. Напомним, что новые правила продажи алкоголя действуют в Латвии с 1 августа 2025 года. С понедельника по субботу приобрести спиртное можно с 10 до 20 часов, а по воскресеньям с 10 до 18.
2: Про образование.
1: Государственная педагогико-медицинская комиссия считает тревожно высоким число девятиклассников, которым заключение о необходимой поддержке выдали только на заключительном этапе обучения, говорится в отчете Государственного агентства развития образования за 2025 год. В прошлом году таких учеников было 51. По оценке комиссии, это может свидетельствовать о том, что часть школьников своевременно не получила необходимой поддержки при освоении учебной программы. Всего в прошлом году комиссия провела 79 заседаний и оценила способности, уровень развития и состояние здоровья 544 учащихся. Комиссия выдала 523 заключения о более подходящей образовательной программе. Чаще всего рекомендовались программы специального основного образования для учеников с нарушениями обучаемости.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Все началось с того, что в рощице у моего дома оказался подраненный вороненок. Обратился в организацию «Драуга Спаранс», где волонтером работает известный автопилот и водитель автобуса Эдвин Дорофеев. Он приехал, разобрался с ситуацией, и хотя ворон обычно приюты не берут, но другим птицам оказывают всевозможную помощь. Надо сказать, что в частности организация «Драуга Спаранс» не получает какого-то регулярного финансирования, грантов, поддержки от государства или местных самоуправлений. Как они говорят, мы работаем исключительно благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. В данный момент у нас даже нет администратора. Люди на этом месте просто не справляются с огромной нагрузкой. И следовало бы расширить штат, но это пока невозможно из-за нехватки средств. Если можете помочь, обращайтесь в «Драуга Спаранс», чтобы волонтеры и дальше могли спасать диких птиц по всей Латвии. Вот только вчера Эдвин Дорофеев в Риге в пруду «Марас Дикис», которому подходит парк «Аркадия», спас двух лебедят. Об этом сообщили неравнодушные женщины Виктория и Дарта. Птицы пострадали от лески с крючками. Люди там рыбу ловят. Такое вот у нас начало программ по заявкам. Меня зовут Владимир Тин. Сегодня отмечается Международный день дружбы, ну а мы его отметим лебединой песней в исполнении Сергея Кроха в очень дружелюбной передаче «Только для вас».

Идем дальше, вперед из песни веселой, а прозвучит она по замечательному поводу. Нам пишет Юля. Добрый день, Авторадио. У моей сестры Валерии, она живет в Санкт-Петербурге, день рождения. С праздником, сестренка! Пусть твой личный Новый год будет еще более ярким, чем прошедший. Новых свершений в жизни, интересных путешествий и исполнения желаний. Большой привет из Риги от Юльчика. Ну что ж, для нашей программы нет расстояний и преград. Поздравления улетают к Валерии, а в придачу песня к дню рождения. Она называется «Сестра, сестренка». Хорошего вам веселого праздника!

0: Reklama. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Эта передача только для вас на Авторадио Латвия, а следующее послание мы получили от Ирины. Здравствуй, любимое радио. Поздравляю с днем рождения мою любимую бабушку Анну Андреевну Малахову. Ты самая лучшая, самая добрая и самая заботливая бабушка в мире. Желаю крепкого здоровья, сил и побольше поводов для радости. Скоро на выходных приедем в гости. Передайте бабушке что-то из репертуара Александра Серова. Знаю, его песни ей очень нравятся. Ну что ж, Авторадио Латвия от всей души вас поздравляет, Анна Андреевна. День рождения – большой праздник, причем не только для вас, но и для всех, кто вас ценит, уважает и любит. А особенно для внучки Ирины. Пока вы ее ждете в гости, мы послушаем одну из замечательных песен Александра Серова к вашему празднику. А именно «Я люблю тебя до слез».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

На позитиве продолжается программа по заявкам только для вас. Нам пишет Влада. Здравствуйте. Сейчас еду со своими любимыми родителями на дачу. Передаю им привет маме Марианне и папе Сергею. А еще у папы вчера был день рождения. Еще раз поздравляем с прошедшим, желаем счастья, самое главное здоровья, всего наилучшего и оставаться таким же самым лучшим мужем и папой. Мы тебя очень сильно любим. Прекрасное поздравление от дочери Влады, жены Марианны. Хорошего вам настроения, да сбудутся все пожелания от любящих вас родных, а также прозвучит их музыкальная заявка на Авторадио Латвия. Слушать будем песню «Лучший день», и каждый день для вас, Сергей, пусть будет лучшим.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про здоровье.
1: Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год. Хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно можно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем.
2: Про концерты.
1: Причиной отмены концерта американского рэпера Питбул в Риге стали опасения по поводу безопасности конструкции сцены, заявил журналистам представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. По его словам, организаторам стало известно об этих обстоятельствах всего за несколько часов до публикации сообщения об отмене концерта. Поэтому владельцев билетов проинформировали о сложившейся ситуации настолько быстро, насколько это было возможно. Майерс признал, что сообщение об отмене концерта было достаточно лаконичным, поскольку сразу, быстро и точно объяснить все обстоятельства было невозможно. По его словам, до сих пор остается много неясностей. Например, была ли проблема в самих конструкциях сцены или в их неправильном монтаже. Для выяснения этого будут проведены различные экспертизы. Представитель организаторов сообщил, что за последние сутки вся аппаратура артиста была безопасно демонтирована, чтобы следующий концерт Питбул в Литве мог состояться без задержек. На вопрос, нельзя ли было устранить выявленные технические проблемы со сцены до начала концерта, Майерс ответил, что организаторы обязательно сделали бы это, если бы такая возможность существовала.
2: Про погоду.
1: В пятницу, 31 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на западном побережье до плюс 32 в центральных регионах страны. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 31 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Слушатели Авторадио давно знакомы с песнями группы «Непара» с начала нулевых. Но после распада коллектива идейный вдохновитель Александр Шоуа уже несколько лет активно ведет сольную карьеру. Талант артиста многогранен. В его арсенале владение игрой на гитаре, ударных, фортепиано, а также авторство музыки и текстов львиной доли синглов, которые звучат из его уст. В детстве он мечтал стать хирургом, но музыка полностью изменила его планы и стала делом всей жизни. Представляем новую песню Александра Шоу «Навстречу солнцу». Встречайте!

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громко – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснений. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
3: Реклама.
4: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как важно правильно кормить собаку и как это связано с ее прогулками. Какие продукты могут навредить питомцу и почему важно планировать кормление с учетом времени выхода на улицу. Некоторые продукты, которые люди часто считают безобидными, могут быть опасны для собаки. Сладости и шоколад содержат вещества, которые нарушают работу сердца и нервной системы. Дрожжевое тесто вызывает болезненные ощущения в желудке и может привести к проблемам с пищеварением. Также вредны острые, соленые и маринованные продукты, которые перегружают организм и могут вызывать расстройства. Виноград и изюм опасны для почек. У некоторых собак даже небольшое количество вызывает серьезные нарушения работы. Жареная и жирная пища перегружает поджелудочную железу. Она может стать причиной панкреатита и хронических проблем с пищеварением. Кости, особенно трубчатые, представляют риск травм. Они могут раскалываться на острые осколки и повреждать пищевод, желудок или кишечник. Молоко и жирные молочные продукты часто вызывают расстройство желудка. У большинства взрослых собак плохо усваивается лактоза. Сырые яйца нежелательны при регулярном употреблении. Они могут мешать усвоению витаминов и повышать риск заражения бактериями. Соленая пища приводит к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов. Чипсы, соленые закуски и копчености особенно вредны. Важно учитывать не только состав пищи, но и время кормления. Кормить собаку перед активной прогулкой не рекомендуется. После приема пищи желудок начинает активно работать, и физическая нагрузка в этот момент создает лишнее напряжение. Это может привести к дискомфорту, вздутию и другим проблемам с пищеварением. Оптимальный вариант – кормить собаку после прогулки. Если по режиму это невозможно, стоит выдерживать несколько часов между кормлением и активным выходом на улицу. Такой интервал дает организму время спокойно переварить пищу и снижает нагрузку на внутренние органы. Планирование кормления с учетом прогулок делает жизнь собаки комфортнее. Она чувствует себя легче, спокойнее и активнее двигается на улице. Четкий режим помогает избежать проблем со здоровьем и поддерживает самочувствие. И пока мы учимся учитывать питание и режим прогулок, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на

0: билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Инициирована служебная проверка в отношении начальника госполиции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. Министр заявил, что в ходе проверки будет дана оценка тому, что и как было организовано. Недопустимо, когда с разницей всего несколько дней происходят подобные случаи, подчеркнул Домбрава. В среду вечером в Айскраукле сотрудники государственной полиции задержали женщину-полицейского, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала виновником ДТП и впоследствии скрылась, сообщил начальник госполиции Арманд Рукс. Он сообщил, что в среду в Айскраукле поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль врезался в ограждение. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В ходе розыска полиция обнаружила водителя автомобиля, сотрудницу полиции. Тест на алкотестере показал, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудница находится во временном центре содержания под стражей и в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По словам Рукса, у сотрудницы полиции примерно 30 лет стажа, и она описывается как дисциплинированная, спокойная сотрудница без каких-либо взысканий. Он признал, что пока неизвестно, почему офицер поступил таким образом. Как сообщалось на прошлой неделе, в Приекуле пьяный полицейский избил до смерти учителя во время праздничных выходных. После трагедии в Приекуле в профилактических целях по всей Латвии для многих сотрудников полиции будут введены утренние проверки на алкоголь. Министр Домбрава ранее не исключил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства. В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс после произошедшего в Приекуле заявлял, что подобные случаи недопустимы, однако, по его мнению, они не свидетельствуют о наличии серьезных системных проблем или распространенной практики злоупотребления алкоголем в полиции.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29. Плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: Приближается вечер довольно жаркого дня, вместе с ним еще и час пик, который обещает быть весьма и весьма активным. В такую погоду, да еще перед пятницей, многие едут не только с работы домой, но и за город, на природу, на море, к водоемам. Мы следим за тем, как распределяется трафик в латвийской столице от 5 до 6 баллов в данный момент, более 25 заторов. В тройке самых проблемных мест Карля Ульманя-Гатвы перед ЛЕПС, где от Островного моста в сторону Юрмалского шоссе можно оставить более 20 минут.

0: Чуть поменьше затор на Южном мосту в сторону Пардаугавы и около 10 минут займет преодоление участка от заправки Circle K Круспилс до перекрестка с Гранита. Тем временем водитель такси Александр Рязанов, я его сразу поблагодарю, прислал несколько сообщений из разных мест на дорожные темы. В частности, он сообщает, что на сатой классе Гертрудес устанавливают новый светофор, а на улице Зеп Никална поснимали на многих участках верхний слой асфальта. Если двигаться от Мукуса по направлению в сторону Кековы. Здесь не разгонишься, так что будьте внимательны и следите за знаками. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Свежее местное без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего. Я
7: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуально контролировать повседневную жизнь сотрудников полиции невозможно. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сотрудники полиции постоянно проходят проверки, однако обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым из них невозможно, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Как сообщалось в конце прошлой недели в Приекуле, находившийся вне службы пьяный полицейский во время городского праздника ударил педагога, который впоследствии скончался. А в среду в окрестностях Айскраукле была задержана сотрудница полиции, которая, находясь вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, совершила на автомобиле дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии. Рукс подчеркнул, что самая большая проблема заключается в контроле за действиями сотрудников в свободное от службы время. У нас нет права в выходной день спрашивать сотрудника, чем он занимается. Это не соответствует никаким нормативным актам, пояснил он, говоря о полицейском, задержанном по делу в Приекуле. Рукс рассказал, что тот окончил спортивную школу, поддерживал хорошую физическую форму, у него не было выявлено зависимостей, а служебная характеристика была положительной. Начальник госполиции подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Виновный должен понести ответственность. Мы не терпим подобных действий и не может быть речи о том, чтобы госполиция могла оправдать столь тяжкое преступление, заявил Рукс. По его словам, уже начата служебная проверка, в рамках которой будут оценены в том числе возможные системные проблемы. Рукс признал, что дисциплинарные нарушения в полиции случаются. Наиболее распространенными проступками, совершенными в нерабочее время, является управление транспортным средством в состоянии опьянения и неподобающее поведение в интернете. Начальник госполиции добавил, что полицейские – не единственные представители профессии, которые оказываются в подобных ситуациях, однако требования общества к ним значительно выше. По его мнению, причины проблемы следует искать в более широком общественном контексте, включая высокий уровень потребления алкоголя и постоянное психологическое напряжение, с которым сотрудники полиции сталкиваются на службе. Непосредственный руководитель должен обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с зависимостью или иных трудностях. Сотрудникам доступна помощь психолога, профильные подразделения работают с личным составом, а при подозрении на зависимость можно созвать внеочередную центральную медкомиссию, которая установит, имеется ли медицински подтвержденная зависимость, пояснил Рукс. Он также сообщил, что поручил провести внутренний аудит существующей системы контроля и механизмов дисциплинарного надзора, чтобы оценить их эффективность и выработать дополнительные меры по предотвращению подобных случаев. Параллельно проводится служебная проверка в отношении самого Рукса, инициированная министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ее рамках будет дана оценка тому, имеются ли признаки дисциплинарного проступка. Рукс также заявил, что не намерен уходить в отставку из-за правонарушений, совершенных упомянутыми сотрудниками полиции.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Слушатели Авторадио давно знакомы с песнями группы «Непара» с начала нулевых. Но после распада коллектива идейный вдохновитель Александр Шоуа уже несколько лет активно ведет сольную карьеру. Талант артиста многогранен. В его арсенале владение игрой на гитаре, ударных, фортепиано, а также авторство музыки и текстов львиной доли синглов, которые звучат из его уст. В детстве он мечтал стать хирургом, но музыка полностью изменила его планы и стала делом всей жизни. Представляем новую песню Александра Шоу «Навстречу солнцу». Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Формально наступил вечер, мы продолжаем следить за дорожной обстановкой латвийской столицы. Час пик в разгаре. За прошедший получас со времени выхода предыдущего автомонитора трафик прибавил 1 балл, сейчас вместо пятерки 6 баллов, но заторы продолжают расти. А среди пробочных лидеров есть изменения. В частности, мы отмечали улицу Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. Здесь можно оставить более 10 минут, но вот показатели покруче уже демонстрируют Бриви-Базгатве в сторону Юглы перед Мурья. И особенно прибавил участок улицы Валдемара, Вантовый мост, Калнцема до перекрестка с Мелсила. Сложно на южном мосту в сторону Пардаугавы, тормозит Даугав-Гривас в направлении центра. А самая большая пробка протянулась на Карля Ульманегатве в сторону Юрмалы от улицы Лепаяс до Островного моста. За городом на Рижской окружной появились заторы в направлении ГЭС, а перед Балтезерс транспорт притормаживает с обеих сторон. В целом трафику есть еще куда расти, но об этом поговорим уже в следующем выпуске. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис А.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.
2: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громкая – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснений. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
3: Реклама. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Трэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgavu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов раз

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвийцы стали реже покупать новые смартфоны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии в первом полугодии 2026 года рынок мобильных телефонов сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обобщенные данные рынка, на которые ссылается оператор мобильной связи Теле2. При этом в денежном выражении рынок мобильных телефонов за первые 6 месяцев года вырос на 1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Самые заметные изменения спроса произошли в сегменте бюджетных мобильных телефонов, которые занимает более трети всего рынка в Латвии. Таким образом, показатели рынка мобильных телефонов отражают ситуацию в экономике страны. Сильнее всего сокращается именно сегмент недорогих устройств. Тогда как спрос на телефоны премиального класса остается стабильным, клиенты, у которых достаточно средств, продолжают покупать мобильные телефоны, а люди с более низкими доходами гораздо внимательнее оценивают необходимость приобретения нового умного устройства. В компании также указывают, что на рынок влияет не только экономическая ситуация, но и постепенное изменение привычек пользователей. Люди стали реже менять телефоны, сами устройства служат дольше. Сейчас средний срок использования мобильного телефона составляет не менее 3 лет.
2: Про безработицу.
1: Уровень безработицы в Латвии в июне составил 6,8%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным в четверг статистическим управлением ЕС Евростат. Самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июне были зафиксированы в Финляндии 10,5%, в Испании 10,1%, в Швеции 8,7%, во Франции 8,2%, в Греции 8%, в Люксембурге 7,1%, в Литве 6,9%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,6%. Самые низкие показатели безработицы в июне были зафиксированы в Болгарии и на Кипре по 3%, в Польше 3,1%, в Чехии 3,3%, на Мальте 3,5%. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний, средний уровень безработицы в ЕС остался на уровне 6%, а в еврозоне на уровне 6,3%. Согласно данным Евростата, в июне в странах блока насчитывалось 13 миллионов 317 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 130 тысяч проживали в странах еврозоны.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтари».
2: Билеты «Билешу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Автомонитор. В августе в Риге начнется строительство отдельной велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного до железнодорожного моста. Его протяженность составит чуть более 1 километра. Велодорожка будет отделена от автомобильного движения и пешеходных потоков. На участке от Вантового до Каменного моста для велосипедистов организуют новую дорожную разметку и сделают необходимые изменения в организации движения. Мы радуемся и огорчаемся одновременно, потому что максимум полгода, и это в лучшем случае, когда погодные условия позволяют комфортно передвигаться на двух колесах. А еще полгода велодорожка, скорее всего, будет простаивать. Но кто знает, может быть, наступит глобальное потепление, изменится в Латвии климат, а у нас уже будут новые готовые велодорожки. Два слова о трафике. На максимуме примерно в половине шестого, к некоторому удивлению, было лишь 7 баллов. Это самый низкий показатель загруженности дорог на этой неделе. К этой минуте трафик возвращается в оранжевый диапазон на уровень от 4 до 5 баллов, но остаются затруднения на самых важных и популярных направлениях, среди которых выделяются участок улица Валдемара, Вантовый мост, Каунцема, Карля, Ульмани, Гатва, Передлепая в сторону Юрмалского шоссе и пробка на Южном мосту и Яни Чакстес Гатва в направлении Пардаугавы. И еще затруднения на Рижской окружной А5 со стороны ГЭС в сторону кольца, где сходятся 85-я и 90-я региональные трассы. Затор из-за ДТП. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
6: Автомонитор Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу. Mozartalika. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.
3: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Geopika с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Джон Ньюман, Вилли Вильям и вел 7 топ Балтийс мākslinieki, кури uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
5: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: «Красная остановка».
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, велдон и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса. Промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Слушатели Авторадио давно знакомы с песнями группы «Непара» с начала нулевых. Но после распада коллектива идейный вдохновитель Александр Шоуа уже несколько лет активно ведет сольную карьеру. Талант артиста многогранен. В его арсенале владение игрой на гитаре, ударных, фортепиано, а также авторство музыки и текстов львиной доли синглов, которые звучат из его уст. В детстве он мечтал стать хирургом, но музыка полностью изменила его планы и стала делом всей жизни. Представляем новую песню Александра Шоу «Навстречу солнцу». Встречайте!

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.
7: Мы

0: Life Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитосантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитосантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пару.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билеты, билишу сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана.
6: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Слушатели Авторадио давно знакомы с песнями группы «Непара» с начала нулевых. Но после распада коллектива идейный вдохновитель Александр Шоуа уже несколько лет активно ведет сольную карьеру. Талант артиста многогранен. В его арсенале владение игрой на гитаре, ударных, фортепиано, а также авторство музыки и текстов львиной доли синглов, которые звучат из его уст. В детстве он мечтал стать хирургом, но музыка полностью изменила его планы и стала делом всей жизни. Представляем новую песню Александра Шоу «Навстречу солнцу». Встречайте!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. Ты одна, ты такая. Живое выступление 2017 года.

0: настроение.
1: Хорошее.
0: Ура! Пятница. Все-таки вечер все еще только начинается.

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: is the answer.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Макс Барских. Туманы. Живое выступление 2018 года.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.